сырьяна не лекам. А я бля я Томаса но паяньки. Амарадя, да да, я на сырьяна.